0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Здрасте. Здрасте. Всем понедельничного доброго утра. И 14 сентября уже на календаре. Мы тут немножечко осень уже вторую неделю встречаем. И пока что ничего не могу сказать. Я в шортиках, если что. Ну, не как в шортиках, в шортах, таких солидных, серьезных. Но я по весне одним из первых, который переодевается. Вот я не люблю я стягивающие джинсы, все эти штаны какие-нибудь. Я люблю шортики, поэтому я буду до последнего в таком образе. И если вдруг что-то поменяется в этом вопросе, я вас предупрежу, и тогда вы точно поймете, что ну все, зима совсем уже, совсем близко. Пока еще наслаждаемся прекрасной осенью, потому что сейчас будет красиво. Сейчас будет все желтое, сейчас будет все в листьях, и в которых будет возможность каждому поваляться, сделать классную фоточку себе в инсту. Всем удачного сегодня старта новой рабочей недели. Много музыки я вам предлагаю для того, чтобы оно проходило энергично. Один из треков топ-20, который исполняет Армин Ван Бюрен. Называется он «Like a Child». Занимает 8-ю строчку на этой неделе. Если нравится, не забывай голосовать на сайте topradio.lv. Это утреннее шоу. Всем классного дня. Доброе утро.

0: Ну что у тебя? Есть?
1: Ну я так поспорю, да. Ой, а почему у нас тут ничего? Все, отлично. А, слушай, я так понимаю, что тут изменения в теннисе. Давайте-ка посмотрим срочно. А, потому что Арина Сабаленко потеряла...
0: Не первая ракетка?
1: Да, она потеряла свой титул.
0: Короче, переживаешь? Я тоже слышала об этом. Зачем-то? Я не хотел, но я слышал.
1: Она прям расстроилась, естественно, потому что череда ее побед, череда ее успехов закончились на этом.
0: А как там считается? Кто-то обошел ее? Ну, или да, она проиграла, конечно, кому-то?
1: Нет, ну так ее и обошли, и она проиграла, да. Ага. Поэтому все совместно.
0: Кто теперь?
1: Слушай, это Елена Рыбакина. Я, честно говоря, не столько в курсе, потому что я за Ариной больше так следила. За ее противницами не особо. Но говорят, что девушка очень сильная, и шансов у нее было предостаточно. Арина вышла вся в драгоценностях, поэтому говорят, что расстраиваться лучше, конечно, в обвесе некотором, которым она, собственно, и посвятила. Слушай, звезды, которые следили за турниром, там вообще и Брэд Питт, и певица Пинк, и все смотрели на то, как играют девчонки.
0: Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, я что-то загуглил.
1: Да. Ну,
0: красивая женщина.
1: Красивая, энергичная. Ну и теперь еще и получила титул первой ракетки мира. Забрав ее, да, у Арины. Конечно, однозначно Арина еще поборется. 28 лет, шансы есть.
0: Слушай, ну я думаю, еще однозначно шансы. Я думаю, однозначно она, ну как бы, Сабаленко, она более потажная.
1: Она яркая, да, она очень яркая, очень активная.
0: Внимание вне тенниса еще. Поэтому, наверное, там как бы, ну так все это поинтереснее становится.
1: Но она однозначно такая, да, звездочка. Кто-то ее любит, кто-то не любит. Но в любом случае, это была такая определенная ее эра.
0: Ну я, то есть я вообще теннис не смотрю совершенно, да, но благодаря вот тому, что вокруг Сабаленко что-то все время происходило, какие-то фишки, ну ты волей-неволей начинаешь интересоваться. И зачем-то теперь я знаю, что она не первая ракетка. Ну ладно.
1: Ну это важно.
0: Это важные издержки, которые необходимы. Ладно, все, хорошие спортивные новости, Наталья, хорошие спортивные новости. Но если мы говорим о спортивных новостях и каких-то интересных людях, то что ты думаешь, на этой неделе, в пятницу, к нам в гости зайдет наша местная латвийская спортсменка, падл-теннисистка.
1: О, дождались! Падл!
0: Да, первая ракетка Латвии.
1: Ну, здорово, ждем тогда.
0: Да. Алиса Чернецкая у нас будет в гостях, так что такой маленький анонс. Ну что, доброе утро, друзья, продолжаем с музыкой.

0: Так, давайте я расскажу тогда автомобильно-спортивные новости. Новое развлечение придумали в США. Новый вид гонки, что ли, если так можно это назвать. Водители должны заехать на движущийся прицеп и припарковаться. Короче, соревнования по парковке. Но
1: победила бы.
0: Нет, не победила бы, поверь мне. Тут, во-первых, выглядит все вообще очень сильно еще и опасно. Короче, выглядит так. Едет машина с прицепом, да, автомобиль, по кольцу практически, да. За ним едут много автомобилей и пытаются на него заехать. И важный момент, чтобы там надо припарковаться и там уже остаться. Трейлер едет постоянно, не останавливается, не притормаживает, ничего. Короче, все время едет дальше, да? И машины залетают на него, и они должны там вот, ну, то есть, короче, не удерживаться. Они падают с него, едут дальше, переворачиваются. Все люди радуются всем. Ну, короче, побеждает кто, кто лучше всех справится с парковкой. Именно...
1: внутри самого трейлера. Как бы задержаться.
0: Он открытый. То есть там не надо внутрь прям куда-то. На него надо заехать. Такая площадка просто. Он едет такой вот пикапчик и тащит за собой такую вот прям площадку для автомобиля, на который ты можешь заехать, знаешь, ну, как эвакуатор такой. Короче, выглядит прикольно. Причем, я не знаю, это на своих машинах люди там участвуют, потому что я...
1: Свои явно жалко.
0: Наверное. Да, и заканчивается. Да, в принципе, не факт, что заканчивается, потому что машина может заехать, свалиться с этого трейлера, и тогда пытается уже следующий на него залезть или спихнуть его как-то. Короче, король парковки, что-то в этом роде получается.
1: Прикольно.
0: Ничего, нормально.
1: Я, конечно, да, в таких мероприятиях бы, не участвовала, но, видишь, находят новые развлечения. Вроде кажется уже, что все понятно, все ясно, а тут, понимаешь, придумают, окей.
0: Да. И самое интересное, что я все время видел, не все время, точнее, все время думал о том, да, вот стоит трейлер припаркованный, на который ты просто можешь заехать, да, и тут случайно, короче, где-то в ленте попался мне рилс, когда чувак смотрит такой трейлер, говорит, всегда мечтал. И заезжает на него, потом припаркован, стоит, заезжает мужик на него. Ты что, офигел, что ли? Он говорит, мужик, вот, знаете, денег, я просто всегда хотел это сделать. А сколько здесь? Нормально? Говорит, хочешь, может, еще раз.
1: Не жалко. За деньги, да.
0: За деньги, пожалуйста. В общем, так вот. Мы продолжим с классным треком, я тебе хочу сказать. И это один из хитов из прошлого. All-time favorites.

0: House и Magnetic. Это скоро услышим на топ-радио. А также новинка от Иван Бека. No Matter What. Очень красивая песня. Через 2.5 минуты.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half-Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Петр Пилсата.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Стоп. Рига стайл.
3: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фа.

0: Flaroka Studio 69 i Red Square. Na ciało praznika w 22.00. Bilety na Ticket Shop LV. Dinozaury tusowaszego dwiżenia. Do wstrzecie w Piatnisu w Tarowo Akcja Bria. W koncertnym hole Spelet na Privima z 96.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
4: В Касину Гай выгодные цены каждый день. Стул в столовую, серый или зеленый, 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха, 6,99. Виброплатформа, тренажер, всего 69,99. Касину Гай. Предложение действует в магазинах Касину Гай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клорант и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.

0: Слушай, а мы говорили, да, о том, что Тарантино пьесу там написал или пишет?
1: Нет, не говорили.
0: Ну, короче, ставит, будет постановка этой пьесы, которую написал Тарантино, да, и называется она «Кавалер Щеголь».
1: Угу.
0: Или Щеголь, ну да. Это Европа 830-х годов. Комедия об обмане и маскировке. Вот так описывается этот фильм. Точнее, не фильм, а пьеса пока что только.
1: Мне кажется, у нас тогда откладывает свой последний фильм, что берется уже за все дела, которые только не хотелось сделать.
0: Которые только не связаны с фильмом.
1: Да.
0: Но, послушай внимательно. Главную роль в пьесе сыграет Саша Барон Коэн.
1: Окей. Ну, для комедии нормально.
0: Если пьеса станет хитом, то он тогда, возможно, именно по ней и снимет свой последний фильм.
1: И ах, если еще... так теперь.
0: Их теперь так. Если это будет Саша Барон Коэн, а мне кажется, он отлично справился бы с тарантиновским персонажем каким-нибудь.
1: Все было бы вообще замечательно, если сам Тарантино много не трындел и не рассказывал, что он будет снимать свой последний фильм.
0: Нет, ну я бы хотел.
1: Бери спокойненько, снимай себе всю оставшуюся жизнь.
0: Бери всех туда. Бери Сашу Барон Коэна тоже отлично. Бери Брэда Питта. Кто там еще? Тим Рот, пускай тоже. Леонардо Ди Каприо. Все, кто у него снимался, пускай все идут в его последний фильм и играют вот в этой...
1: Как это? Пьесе, потом уже...
0: Европа в 1830-х годов, комедия об обмане и маскировке. Ну а что, нет, давайте.
1: Не, ну эти ребята...
0: Что-то может быть...
1: Любой сценарий вытянут.
0: Какая-нибудь... Подожди, а как называется еще раз? Кавалер. Ну ладно, хорошо.
1: Если есть слово «кавалер», Ди Каприо подходит.
0: И Щеголь. Ладно.
1: Тоже.
0: Будем ожидать. Ну, я не знаю, что там с пьесой, станет ли она хитом. Как определить, хитом она станет или нет. Мне кажется, ну, очень часто, что за что берется Саша... Не, ладно, хорошо, вру, не часто. Но Саша Барон Коэн умеет участвовать в хитовых проектах, так же, как и в шняжных тоже.
1: Да, поэтому там 50 на 50. Это практически такое кино-казино.
0: Да, есть такое. Так, друзья, добрейшего классного утра всем. Что думаешь? И давай общаться на WhatsApp 25337. Можешь написать все, что у тебя на душе. Все, что важное происходит вокруг тебя. И дорожная информация, если есть, тоже можешь сюда все присылать.

0: ограничения движения, поэтому прошу вас, будьте внимательны. Наиболее значительное ограничение у нас на Даугавпилсском шоссе А6 от Госпри до Низгала. Там установлено два временных светофора, ограничение скорости 30, 50 и 70 км в час. Дополнительное время в пути около 40 минут. От Калнинши до Любости ограничение скорости 50 и 70 км. Дополнительное время в пути 20 минут. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.

0: спортивные новости еще одни хочешь, но, возможно, ты не хотела о них слышать. Я расскажу тебе про соревнования. В Венгрии соревнования по скоростному, кто быстрее, короче, по скоростному копанию могил. Вот так вот тебе.
1: Отлично, это спорт уже?
0: Наверное.
1: Это же профессия.
0: Чемпионат мира, секундочку. Вот. Ну, слушай, в этой профессии там, знаешь, тоже важны навыки.
1: Там должны быть навыки, и обязательно нужно быть похмелье.
0: Да. И участнику нужно было за 2 часа выкопать яму глубиной 1,6 метра. И там потом все нормативы сверяются, все проверяется, достаточно ли глубина, достаточно ли ты быстро это сделал.
1: А какие
0: далее.
1: Правила вообще?
0: Вот ну, такие есть, правила. Копай. Да. Берешь лопату и вперед. Команда,
1: я имею
0: 2 человека.
1: Размер более точно.
0: Ну, я так сильно не вникал. Но я думаю, что какой-то есть стандарт. Есть какой-то стандарт.
1: Это эти стандарты учитывали братишки в 90-е?
0: Да.
1: Такие же правила были. Они оттуда взяли?
0: 1,6 метра. Я не знаю, почему. Почему такое расстояние. Короче, ну что, хороший спорт. Копать тоже как бы важный навык.
1: Слушай, это тяжело, честно говоря.
0: Ну, вообще
1: нелегко. Очень тяжело.
0: А кому-то, как будто копала когда-то что-то.
1: Ну, копала.
0: Копала?
1: Ну, не могилы, конечно, но копала.
0: Ну, вот просто интересно.
1: Что копало?
0: Ну да.
1: Да, я бы в деревне.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Дорогие друзья, уже понедельник, настроение так себе. Все нормально?
4: Ну а чего тут уже? Тут уже как бы... У нас, так честно говоря, себе. Этот сентябрь не отличается сильно там... Ну ладно, немножечко отличается, чуть-чуть попрохладнее, чем летом. Ну а так все то же самое, плюс-минус. Какой-то где-то редкий дождик, какой-то где-то не дождик. Где-то можно прогуляться, даже, в принципе, немножко тепло и в маечке выскочить. Но лучше все-таки кофточку какую-то накинуть. Где-то можно тут уже зонтик надо не забыть. А где-то, может, и можно даже...
3: Слушай, зонтик нужно примотать к себе скотчем 100%.
4: Да.
3: Потому что я все время его забываю.
4: Позагорать все равно не получается и не получится.
3: Все.
4: И, в общем, такое какое-то сентябрь.
3: Слушай, где Марьелета обещанная? Самая бледная из всех...
4: Ты?
3: Да, из всех возможных вообще...

0: бледной. Это ужас. Я не знаю.
1: А что это для тебя? Ну ладно, я уж. Мы это уже обсуждали.
0: Что почему для меня загар?
1: Ну, бледность почему так важна или не важна? Я не могу никак понять. Ну,
0: бледненькое тельце не очень, а загорелое.
1: Ну, как будто тогда что тебе могу посоветовать? Не мойся. Не знаю. Что еще? Ты придумаешь.
0: Ну что, коптишь шашлыки какие-нибудь делать?
1: Да, займись им.
0: Не, ну найдем
1: способы. Ты же сказала, что копать умеешь. Ну вот, видишь.
0: Шахту? Тоже вариант.
1: Шахту, да.
0: Куда ты только меня не отправишь, чтобы меня не было здесь?
1: Ой, с тобой, да. Друзья, но, к сожалению, до 10 утра ты будешь здесь, и я вместе с тобой тоже. Поэтому это утреннее шоу будет
0: скованные
1: продолжаться с классной музыкой. Или с Чеботина про зеленые глаза. Сейчас нам исполнит свое музыкальное произведение. Ну, а мы что-то сегодня обсудим, о чем-то поговорим.
0: Попробуем игнорировать эти утренние пробки.
1: Да, будем всячески это делать. Но не игнорируй, если вдруг у тебя есть дорожная информация, которая нас должна интересовать, по твоему мнению, то обязательно присылай. Наш WhatsApp для общения 25037 всегда работает. Доброе утро.

0: Давайте время интерактива. Давно
1: давайте
0: не было интерактива.
1: Интерактива. WhatsApp 2-5-0-3-7. И нам нужны вообще истории. Нам хочется...
0: Хочется пообсуждать, что давно мы не обсуждали какие-то истории.
1: Споров. Нам нужно поспорить, поругаться, да. И это всегда прекрасно, когда...
0: Давай без долгих подъездов, просто сразу же. Интерактив будет звучать сегодня так. Я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это немедленно.
1: Например, я хочу, чтобы мои друзья перестали играть в падл. Срочно, сейчас. И говорить про него.
0: Ну, это допустим.
1: Просьба, которая никогда не будет учитываться.
0: Я хочу, чтобы мои друзья перестали в чат сбрасывать баянные, ну, как это называется?
1: Мемчики,
0: которые уже реально старые, просто древние. Вот это можно? Можно как-то забанить вот эту опцию? Потому что иногда ты смотришь, да блин, я же полгода назад уже был входил, это все переслали друг друга. Опять?
1: Да, да. Хорошо, полезные рилсы тоже, но именно от мамы.
0: Полезные рилсы от мамы? Ну, это,
1: да,
0: ну...
1: там всегда, посмотри, здесь рецепт. Ну ладно, ладно, я уже все привыкла, все, пусть присылают.
0: Не, рецепт нормально. Да, я хочу, чтобы мои друзья перестали делать это немедленно. 25037, WhatsApp, пиши.
1: Давай вспоминаем все те моменты, которые у нас триггерят и раздражают. Может быть, поднимать какие-то темы. Может быть...
0: Может, приглашать куда-то какой-нибудь дорогущий ресторан постоянный. Отстаньте, прекратите. Нет у меня больше.
1: Давайте выбирать рестораны подешевле.
0: Давайте, давайте. Ну и все твои истории сюда.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

разнообразие ситуации на дорогах и пробки в столице. Даугавпилс перед Буле 10-минутная пробка, зато Буле перед Даугавпилс можно на полчаса задержаться, имейте в виду. Также полчасовая пробка сейчас на Лелербас в сторону Вантового моста. Что там произошло, трудно пока предположить. Сам Вантовый мост, 5-минутная пробка в сторону центра. На Юрмалас-Гат около 10 минут в сторону Вантового моста, ну, в сторону центра, да, тоже. Также движение затруднено на Дзирсцема. Там большая пробка, более 20 минут, имейте в виду. На Карле Олмане Гат в сторону Венебас Гат 10-минутное затруднение сейчас. Движение также затруднено на Педрес. Пернавас 5-минутная пробка в сторону Замитанского моста. Впрочем, на Педрес тоже 5-минутная пробка в сторону Кольца. На Брибас в районе Юглы там 10-минутное затруднение. Также движение затруднено на Густавсом Галагату в сторону Брибас около 15 минут. На Лубанас перед Сахаровой 5-минутная пробка. Круспилс потеряешь около 20 минут, что там происходит, тоже трудно пока предположить. Если есть подробности, то сообщай. И любую дорожную информацию, которую можно нас интересовать с помощью WhatsApp на 25037.

0: я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это немедленно.
1: Немедленно. Сообщение от Виктории, мне кажется, будет актуальным для многих. Итак, я хочу, чтобы мои друзья прямо сейчас перестали сводить меня со своими странными знакомыми, пытаясь наладить мою личную жизнь. Отстаньте от меня, у меня есть прекрасная работа, кошка, и я замечательно провожу время сама с собой.
0: В то же время...
1: Без подробностей, говорит Виктория, но мы... Мы додумаем.
0: В то же время никто из моих друзей, ну, те, которые мужского пола, никто не жалуется, если их там вдруг рекомендуют.
1: Серьезно?
0: Или сводят. Не знаю, по-моему, нет.
1: Конечно, слушай. Я...
0: Все-таки давайте, сводите мне больше, давайте.
1: Ты видел,
0: такие вариантики.
1: Ты видел, я профессиональная сваха.
0: Ты это не очень. Ты вариантов подкидываешь, конечно, много. Но
1: сейчас...
0: пока что ничего не получается у тебя.
1: Нет, давай почему? Я свела очень многих людей
0: вместе. Ты свела очень много людей.
1: Не всегда в хорошую, но как
0: давай
1: бы...
0: Давай позвоним.

0: звоним, мы узнаем же у них, как у них дела.
1: Кто-то сейчас вот расстался после 6 лет отношений, но 6 лет отношений.
0: Ну ладно, хорошо, это засчитывается.
1: И, кстати, сразу же потом я свела с новым молодым человеком. Пожалуйста, нет,
0: да,
1: я...
0: ты же.
1: Да, так ты видел на корпоративе, я быстро вообще беру свой оборот настолько, что людям максимально неловко и неудобно.
0: Да, нам всем неудобно за тебя, честно говоря.
1: Я просто вот поймала нашу знакомую. Я говорю, так, подожди, что у тебя сейчас по-личному? Она говорит, ну как вообще-то не хотелось бы вообще обсуждать это при всех. Вот здесь сейчас Наталья, где вы задали мне этот вопрос. Я говорю, так, свободно или не свободно? Свободно. Я говорю, все, значит, я снимаю видео. Итак, здравствуйте. Я сняла видео, отправила своему знакомому. Она говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я говорю, я только что сняла видео, отправила моему знакомому. Так что все, жди, он сейчас тебе напишет.
0: Так, значит, это ты тот самый человек, которого друзья просят остановить.
1: Да, остановись, пожалуйста, понятно. Перестань это делать. А вдруг, а я хочу, чтобы везде была любовь, понимаешь? Хочу, чтобы везде были отношения, любовь, все счастливы. И вот эта дофаминовая атмосфера передавалась и нам, понимаешь?
0: Говорим сегодня о том, что я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это прямо сейчас. Напиши свою историю, если твои друзья что-то где-то уже перебарщивают.

0: visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklēt tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
0: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top.
4: Nu i kak? Pāru dņēji? I dom gatov?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АБТ.

0: Наш интерактив сегодня звучит так. Я хочу, чтобы мои друзья прекратили это делать прямо сейчас.
1: Итак, Маша, смотри.
2: Это может быть что-то безобидное, может быть что-то, действительно, то, что уже слишком много происходит.
1: Да,
2: а
1: нет,
2: может
1: это
2: быть...
1: уже настоящая боль, прочувствуй.
2: Давай.
1: Маша пишет, я хочу.

0: хочу, уже несколько раз написала, чтобы мои подруги перестали звонить мне 8 часов утра по выходным. Но просто они все обнаглели. Значит, я хочу нормально поспать до 10, а тут 8:30. Мне звонят с вопросами: о, привет, Маш, ты спишь? Да, конечно, сплю. Она говорит: честно, тогда я просто хочу их всех убить.
1: Я вообще не понимаю, что в чем боль переживания, потому что выходные, они на то и даны, что тебе не надо, ну, как бы ничего делать. Там, по крайней мере, срочных планов никаких нету. И если тебе позвонили, разбудили, ну, так, блин, ответил на звонок, спи дальше.
0: Это не у всех так бывает, и не у всех так устроено, ты чего?
1: Значит, ты не хочешь спать.
0: Многих, если ты разбудил, вот прервал этот сон, не дай мне.
1: Ну и что?
0: Все, дальше все, будет ждать следующего дня.
1: Ну, нет, так я... радуйся, скажи спасибо, у тебя больше свободного дня получается.
0: Не, Маш, я тебя понимаю. Эндрю просто из тех, который вообще не спит, не ест. Ладно. Ест.
1: И сплю.
0: Да, вот он точно...
1: Я тебе хочу сказать, очень исправный. Я могу спокойно, если я вдруг... Меня разбудили, или мне надо было вставать рано по каким-то причинам, да? Если там какой-нибудь ребенку... Да, я вообще никогда не отказываюсь. Там надо кого-то отвезти на какую-нибудь тренировку опять там в 7 утра, в субботу. Да без проблем. Ну, я отвез, я знаю... Блядь, даже еще и проще, чем на рабочей неделе. Потому что я знаю, что я вернусь и могу, ну, если я вдруг не выспался, лягу спать и буду высыпаться. Спокойненько себе.
0: Ну, нет,
1: ведь это же выходной день, тем он и прекрасен.
0: Днем вообще могут заснуть. Это,
1: ну, так, значит, это ты большой... не хочешь спать?
0: Нет. У многих устроено так конкретно вот со сном. Я тебе скажу, что это для большинства это большая трагедия. Маша, я не понимаю, почему? Почему беззвучный вот этот вот режим у тебя на телефоне не стоит? Ну как это? Все.
1: Походу, я один из тех друзей, которых все остальные хотят прекратить,
0: да,
1: чтобы
0: да,
1: я...
0: Да. Он говорит: вы можете, Андрей, перестать звонить в 7 часов утра? Я говорю: ну что, вы спите в субботу, а? Мы поехали.
1: Маша, хочешь со мной дружить? Ладно, на самом деле, я никому не звоню, но просто сам факт. Я думаю, да вообще никаких проблем. Но ответил, поговорил.
0: Так, еще одна боль от нашей радиослушательницы. Она говорит: я хочу, чтобы мои друзья перестали прямо сейчас выкладывать мои неудачные фотографии. Они-то там удачные, а я неудачная. Хватит это делать!
1: Ой, женский взгляд, рубрика началась, да, у нас вот это вот. Ой, фотография, мне вообще плевать.
0: Смотри, а пацану все устраивает, все нормально.
1: Я единственное, что хочу, чтобы не подписывали меня везде, ну, во всех прямо в своих постах. Ну, некоторые норм, нормально. Ну, мне не сложно, если вдруг мне что-то не нравится, себя отписать. Ну, вот именно, я всегда себя прилично веду, поэтому вообще
0: нет проблем. А то отмечают тебя там, где не надо.
1: Отмечают, не отмечают. Отмечайте, где хотите. 25037, WhatsApp, я хочу, чтобы мои друзья прекратили это делать. Напиши свою историю.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Ну, понедельник. Да, мы говорим сегодня о том, что я хочу, чтобы мои друзья прекратили это делать прямо сейчас, про ранние звонки.
1: Уже было сказано, да. Про... А, слушай, просит своих друзей прямо сейчас прекратить спойлерить концовки фильмов. Он говорит, у меня есть друг, который постоянно этим занимается. Я говорю, зачем? Зачем? Он говорит, я просто обсуждаю, а что?
0: Ну, забаньте на тему, значит.
1: Как... Все, вообще не поднимаем эти вопросы, да. А, слушай, так же смотри, просят не обсуждать больше похудения. Говорит, все, вокруг стали худыми и бесконечно об этом говорят. Меня это полностью достало. Хочу, чтобы друзья перестали эту тему поднимать.
0: И вернулись к нормальному,
1: и были нормальные,
0: неправильному
1: толстенькие друзья.
0: Образу жизни,
1: да.
0: Когда мы едим шашлык постоянно и все это. Не, ну вот иногда, да, хочется, чтобы наоборот друзья перестали звать куда-то поесть, особенности, когда ты худеешь, ну или как бы пытаешься следить за своим весом. Я, ну как помнишь, наши все челленджи, и как назло...
1: И не один.
0: Да-да-да, и как назло в эти моменты у нас начинались турне по всем заведениям этого города. Заедем давайте туда, попробуем это.
1: И именно в тот момент, когда они говорили, я плачу, давай, Андрей, заказывай.
0: И у нас была, у нас была, знаешь, какая знаменитая шутка, что жрут они, а толстею я. И потому что, ну, так как было. Потому что
1: хорошо, не было все... ли у тебя желания, чтобы друзья перестали тебя шеймить?
0: А, убить? А, не-не-не, шеймить. Шеймить, да пожалуйста. Что, я, вот это...
1: На этом и построена мужская дружба. Да и женская тоже, в принципе.
0: На шейминге?
1: Да, на взаимном унижении друг друга.
0: Ну, вот видишь как.
1: Дружба.
0: Не будет ни одного сообщения, что я хочу, чтобы мы друзья перестали это шеймить. Нет, да все это...
1: Ну, у нас такие сообщения, он говорит, пишет, какие же у меня замечательные друзья, даже нечего написать по этому поводу. Ну, это, конечно,
0: очень... Как будто скукотища.
1: Это очень повезло, конечно.
0: Ну, мы продолжим с классной музыкой. Если у тебя есть история о том, чтобы ты хотел, чтобы твои друзья прекратили это делать, переслать странные рилсы в общий чат.
1: Одалживать у тебя
0: денег? Да. Может быть, звонить, когда не надо, пересылать еще что-то. Скарлетт и Софи Такер с треком «Манхэттен».

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 14 сентября, в Латвии облачная погода. Днем ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Вот, смотри, Наташка, еще кому-то тоже рецепты пересылают. Я хочу, чтобы мои коллеги перестали пересылать рецепты, потому что я умею готовить. Они этим пользуются.
1: Я думала, что, слушай, ну это лучше, чем, вы поняли бы, что это тонкий намек на то, что, ну, ты, может быть, как-то вообще хотя бы в рецепт заглядывай, когда ты там кашеваришь.
0: Может, с этой целью?
1: Смотри, ты там так кашеваришь, что, да.
0: То есть они, ну, я так понимаю, они присылают...
1: Блины должны выглядеть вот так, моя дорогая.
0: Они пересылают ей рецепты, чтобы она это все им приготовила, да? Ну, видимо.
1: Смотри, отличный рецепт, приготовь и принеси это на работу. Звучит, как некоторая манипуляция.
0: Конечно, это наше все.
1: Все, Наталья, прерывай. Это все дело. Ага. Говорите, ага, обалдели. Сначала, что сначала? А что-нибудь взамен просите? Надо просить что-то взамен. Обязательно.
0: Ну, а что ты за взамен? Деньги, что ли? Что ты попросишь взамен?
1: Ну, не знаю. Чтобы кто-нибудь вместо тебя поработал.
0: А, кстати.
1: А что?
0: Неплохо.
1: А что?
0: Я готовлю, вы работаете.
1: Все честно, по-моему, все честно. А то приучали вот так вот. И ты тоже, я как-то тебе расскажу, что я котлеты готовлю. Давай приноси, конечно.
0: Ни разу не принесла, а что ты сейчас хочешь, чем ты хочешь хвастаться? Мне кажется,
1: я
0: вообще...
1: Я говорю, вот я не хочу, чтобы ты подсел на мои котлеты.
0: Почему подсел? Это на твои вымышленные котлеты, которых не существует, воображаемые, да, только в твоем воображении, которое ты нам рассказываешь, я тут наготовила, скорчу себя кулинаром, а на самом деле...
1: Нет, кстати, я никогда не претендовала, я так себе кулинар, мягко говоря. Ну, некоторые только позиции получаются хорошо, ну,
0: мы я никогда говорю, это не проверим, потому что ты никогда ничего не приносишь, такой ты человек.
1: А что-то я приносила, что было?
0: Ничего ты не приносила.
1: Нет, никогда?
0: Никогда.
1: Да, действительно неприятный
0: человек. Если я еще жив и здоров, значит, никогда ничего не приносила.
1: Итак, Андрей не публиковал фотографии из Галлизерс.
0: 9 утра.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Начало нового часа на Топ-Радио, 9 часов 5 минут в нашей стране, на календаре понедельник, 14 сентября. Это все важные, важные информации от меня.
5: Да, мы пытаемся тебя вытащить из некоторой уже, наверное, вот этой подступившей осенней депрессии. У тебя
4: теперь,
5: нету?
4: Теперь неважная информация от Натальи. Какая депрессия? Что ты придумываешь?
5: Никакой депрессии нет. Из летней депрессии перехожу в осеннюю.
4: А, из летней в осеннюю, да. Из летнего счастья в осенней радости.
5: Да.
4: Вот так вот мы переходим.
5: Вот этим зимним антидепрессантом.
4: Вот эти вот позитивные люди, да, которых ты ненавидишь, это я, который говорит, да, отлично, осень, супер, зима, нормально, весна, ждем лето.
5: Нет, меня больше бесит, когда, совсем другая ситуация. В тот момент, когда у нас, ну, какие-то там рабочие моменты, и где-то кто-то кого-то там фотографирует, и я каждый раз такая, что так, вот это ужасно, и я думаю, просто... Я на всех фотках отлично, ставьте любую. И я думаю, вот это твоя, конечно, суперспособность меня раздражает.
4: Да,
5: да. Я тоже хочу быть так.
4: Да. То есть,
5: настолько, чтобы мне было плевать, что я плохо получаюсь на фотографии, как тебе. Вот так хочу.
4: Это точно. Ладно, ну, понимаешь, это же... Как бы, кто наказан-то? Ну, это же вам на нее смотреть. Ну, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я плохо выглядел, выбрали эту фотографию, ну, берите, смотрите, пожалуйста. Ну, а что делать? А если уж там я плохо получился или хорошо получился, ну, это я, что теперь? Ладно, что ж, тебе, наверное, хочется, чтобы твои друзья меньше выеживались. Я понял. 25037, WhatsApp и
5: Минсио. Конкретно ты.
4: Конкретно я. А я и не друг тебе. И не враг.
5: Это я буду решать. Да. Друг ты мне или не друг? Сегодня друг, а завтра посмотрим.
4: Так что да. Мы говорим сегодня. Я хочу, чтобы мои друзья прекратили делать это прямо сейчас. Напиши на WhatsApp, что тебя немножечко уже поддостало, что твои друзья постоянно...
5: Да, шутки про 3 сентября, кстати, входят в список тоже.
4: О, да-да-да-да-да.
5: Сейчас 14-е, а шутки все продолжаются. Но... Хватит, перестаньте.
4: Ну, как бы это тут ежегодная претензия, если честно, так что, да. Но, слава богу, в этом году никто ни в каком чатике нигде не пошутил. Это я даже удивился чуть-чуть.
5: Да ты что, у тебя так прям все? Ну, ладно.
4: Ну, ты заметь, даже в рабочем чате Демьян ничего не написал.
5: Демьян. Друзья, всем доброе утро. Продолжаем. Это
4: человек такой поклонник 3 сентября, что странно даже, что ничего не было. Ни одного словечка про это. Мы продолжать будем с классной музыкой. Это Рой, Left, Right. Далее на волнах Топ-Радио. Доброго всем утра.

0: Под кабачком. Или что там сейчас? Какой сезон? Через 3 минуты продолжим с этим треком.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl стоит того.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс.

0: также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Septembra išpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Swedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: ну что, Натали, ну что, Натали, ну что, Натали, в конце, через две недели, через три недели, через три недели будет возможность заденсить у нас на танцполе клуба Ларока?
1: Конечно, слушай, это будет 2, да, это будет 2 октября, это пятница, а я была уверена, что это суббота. Друзья, поэтому...
0: Для себя такое новое, ой, слушай,
1: но
0: удивление,
1: это важно, откровение. Это важно сделать что? В этом плане очень важно такой нюанс, чтобы тогда за неделю не устать, потому что мы уж такие, ну, ребята как бы возрастные, а в Ларокке нужно тусоваться до утра, по-любому, понимаешь? Так что с 28 сентября все отдыхаем. Берем отпуск для того, чтобы 2 октября нормально тусовнуть.
0: Ну и наши слушатели, некоторые, которые спрашивают, а что там, как, что по билетам? Тикетшоп, во-первых.
1: Тикетшоп.лв, заходите смело, разбирайте столы, билеты. Причем, если говорить про столы, то в сумму включен определенный депозит. Поэтому прочитайте все, что написано маленьким шрифтом. Что вам еще за это приходится? Понимаете, что-то не забыть.
0: Ну и, конечно, какое-то количество приглашений будет возможность выиграть в прямом эфире топ-радио, но я так скажу.
1: Но попозже, попозже.
0: Пока не сейчас. Mm-hmm. Так что 2 декабря в своих календариках отмечаем.
1: Какое декабря? 2 октября.
0: Октября, извините, пожалуйста. Я уже немножко в зиме.
1: Эндрю, все, уже старается. Ты уже гирлянды достал, я так понимаю, да?
0: Октября, декабря очень похоже, созвучно.
1: Ни в коем случае. Не торопи нас, не спеши. Лето мы не заметили, давай хотя бы кайфанем от осени.
0: Ну, хорошо, тогда главным осенним событием, наверное, будет эта тусовка. Немножко вспомним. Поехали, да?
1: Нормально.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 14 сентября, в Латвии облачная погода. Днем ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Так, Нэтали, тебе придется сейчас определить, что это за звуки. Я тебе сейчас продемонстрирую.
1: Ой, не надо, серьезно?
0: Внимание,
1: сейчас прямо
0: да,
1: Эндрю,
0: прямо здесь, смотри. Вот.
1: Собака.
0: Нет, грустно, не собака. Не во-первых, собака. Это делает человек своим ртом, да.
1: Ага.
0: Это конкурс. Конкурс на подражание звука индейки. Где, угадай страну, в которой ты мог проходил.
1: Это 100% Америка?
0: 100% Америка. США, да.
1: Так,
0: и, значит,
1: еще
0: этот,
1: раз, какая это индейка?
0: Это человек, который занял третье место на конкурсе воспроизведения звуков индейки. Turkey, adult turkey. Это взрослая индейка, большая. Большой индюк. Индюк. Индюк. Это второе место человек занял. И... Ну, если ты не знала, это так индейка звучит. Это все еще человек, который второе место занял. А теперь, внимание, победитель и первое место. Вот в этом случае он уже использовал какие-то подручные средства. Дико похоже, не? Или это по себе по-прежнему собака?
1: Нет, вот здесь. Хотя похоже.
0: Я, правда, не знаю, какой был призовой фонд. Что ребята так старались.
1: Ты понимаешь, что вот нас в школе вот, научили вот это вот диплом, это хорошо, любой диплом, неважно, по какому поводу, понимаешь? Да, за первое место в подражании звуков индейки. Не самый нужный навык, понимаешь? Но все равно люди борются за это первое место. Борются, готовятся, тренируются весь год, раздражают своих соседей, которые совершенно не хотели жить с непонятными индейками где-то поблизости. А там все, мужчины репетируют. Нельзя его трогать.
0: Видишь, у нас, оказывается, не все знают, как звучит индейка,
1: да,
0: зато
1: я не
0: у нас
1: знала.
0: Прекрасно знают, как звучит чайка, баклан и вот эти прочие, знаешь, огромные птицы, которые нас достают все время. И у нас же тоже проходил где-то конкурс по крику чайки, кстати.
1: Да,
0: кто выиграл?
1: В прошлом году точно был.
0: Ну, может, даже и в этом,
1: я,
0: да?
1: Я, кстати, помню, как Оскар делился всей этой информацией, наш коллега прекрасный, передаем ему огромный привет.
0: А если есть человек, кто-нибудь, кто знает, человек, который победил в этом конкурсе, можно, пожалуйста,
1: дайте контакты? Нам чайку.
0: Мы хотим его пригласить в эфир, нам важно есть что спросить,
1: слушай,
0: о чем поговорить.
1: Подожди,
0: и...
1: В завершении нашего года, я знаю, что еще хотела спросить. Что у нас по медведям? Что там происходит? Я не понимаю. Кто-то... Вот, ты получал уже информацию о том, что у нас медведи тут ходят против?
0: Ну, я что-то слышал. Ну, давай, чуть попозже
1: если
0: об этом расскажем.
1: Если кто-то знает, присылайте, мы сейчас обсудим.
0: Мы обсудим это после того, как послушаем классную музыку. Например, Zerb и Metallic Leaves. Очень крутой трек. Далее на топ-радио впереди. А также Мадонны Мартин Гаррикс с треком Bizarre по-прежнему в топ-20. И на 11 строчке находится этот трек. Голосуй, если нравится, на topradio.lv.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Это собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления.

0: Кристиан. Баурок. Строй надежно.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Акции снаку нет, bet augļiemu dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar SEB Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. SEB Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Так что про медведей-то я сейчас
1: слушай,
0: понял.
1: Да, ладно, видишь, уже...
0: Грибников не... предупреждают, я слышал только
1: да,
0: что.
1: Да, да, да, ну просто медведи начали реально выходить и подходить ближе к городу. И появляется уже куча фотографий в интернете. Я прям хочу какой-то, знаешь, личный контакт, кто что-то видел или не видел, потому что это уже не во что не верит.
0: Уже,
1: да, высылают, понимаешь, что они

0: Давайте про более серьезные новости. Ты же знаешь, кто такая Джиллиан Андерсон?
1: Конечно.
0: Ну, кто это?
1: Актриса из «Секретных материалов»,
0: конечно,
1: при этом духовно.
0: Да, да, да, сексуальная фантазия большинства наших слушателей, которым немножечко за 40.
1: Абсолютно.
0: Итак,
1: нет, но...
0: сейчас ей 58 лет. Если у кого-то такие фантазии, тоже может быть, но не суть важно. В одном из своих интервью она сообщила о том, что, внимание, она просто заявила о том, что она пансексуалка. Не пенсионерка, а пансексуалка.
1: Ну, давай теперь, давай.
0: Короче,
1: поясните на бригаду
0: вообще,
1: сразу,
0: сразу
1: сюда.
0: Я сразу подумала, что это такое? Просто, уже знаешь, уже с этими формальностями просто, уже нужно просто брать какой-то словарь. Короче, я сразу же, естественно, думала, кто это такие? А оказывается, это человек, который испытывает романтическое, эмоциональное влечение к людям, независимо от их пола. Заявила она в свои 58 лет.
1: То есть романтический, ну, грубо говоря, ко всем людям просто, да?
0: Да.
1: Главное, чтобы ты был человек. Ну,
0: да.
1: В целом. Любой.
0: Да.
1: Какой-нибудь.
0: Ну, там даже не указывается, живой или не живой.
1: А, живой, не живой, да.
0: Да, видимо, здесь тоже это важно. Я не понимаю, а в чем разница с бисексуалкой?
1: Я тоже не понимаю теперь.
0: Ну, теперь появилась новая пансексуал.
1: А, да, ну.
0: Может быть, бисексуалка имеется в виду, что влечение и какое-то интимное, а здесь только романтическое и эмоциональное? Теперь попробуй в этом вообще все.
1: Терминология сложно.
0: Да, и вроде бы сейчас все вокруг, знаешь, вот эти все новые веяния начинают, и ты как бы показываешь, а ты уже запутался, кто ты? Или как меня называть? Просто я что не, все так скучно?
1: Да, это слышал, да, знаменитое это видео, когда подходили и говорили, у вас есть друзья гетеросексуалы? Нет, такой, что? Как он говорит, подумай такое.
0: Не оскорбляйте меня?
1: Да, терминологию надо подучить теперь нам всем.
0: Однозначно.
1: Что, знаешь, тебя назовут пансексуалом? А ты не знаешь, обижаться или нет?
0: Да.
1: Да.
0: Стоишь как дурак. Пансексуалишь? А я даже не знаю.
1: Толка никакого.

0: не новый трек от Маршмелло. Нет, но тем не менее, новый трек от Маршмелло. Hello называется. Очень такое мощное EDM движение. Также Кайго и Дан Туминский и On Your Heaven On Your Mind. Это то, что нас ждет впереди через пару минут на Топ-Радио. Оставайся с нами.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец 1 штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Нормально, что в понедельник уже дэнсить хочется?
1: Ты чего?
0: Ты не нагулялся по выходных, называется.
1: Ты чего завелся?
0: Нормально, нормально. Завелся, значит,

0: так надо. Потому что, ну, а есть серьезная, объективная причина. У нас рабочий день, в отличие от многих, ну, у кого-то он начинается, а у нас завершается. А это важно. Мы же будем желать им прекрасного старта новой рабочей недели. Удачи нашим коллегам, которые продолжат с вами.
1: Подожди, а у нас как с коллегами? Все вот прям...
0: Все молодцы.
1: Все молодцы. Рузанка, молодец. Отдельно огромный привет. Демьян, молодец?
0: Мы, про Демьяна мы можем чуть наговорить плохого, потому что мы с ним случайно, не встретимся. Рузана молодец, потому что она сейчас сюда зайдет. Если мы еще другое скажем,
1: все
0: мы
1: верно.
0: Получим лещей тут с тобой вдвоем.
1: Здесь прямой контакт, я тебя поняла. Хорошо.
0: Давай на Сережку налетела, что-то
1: тогда
0: говорим.
1: Тогда получается, что по мере отдаленности от нас,
0: мы можем больше
1: наших
0: на них...
1: коллег по временному вот этому участку, ну все, Демьяну действительно не повезло.
0: Да, мы можем наворчать на них, что-нибудь такого наговорить плохого. Но уже за эфиром-то пройдет. Все, отличного всем дня, ребят, пока.

0: вами услышим скоро Экстази, да, в понедельник утром, да. А что не так? Ну и моя любовь уже. Просто крутейший трек, новый. Long Jacket от Chris Lake. Скоро.
1: TV3 Group Aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums. Baltic

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Stonrok – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrok – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrok – очевидная прочность.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Top Music. Piesņā iz Top 20.
4: Это Top 20.
5: Лидер этой недели. Место номер один.

Если этот трек не легенда, то что тогда? 2004 год. Вокал Тифф Лейси. Визитная карточка артистов Ливерпуля.

важно с сегодняшнего дня, с 14 сентября до 18 сентября, а также потом с 21 по 25 сентября каждую ночь, начиная с 19.50 до 5.50, легче запомнить, с 8 до 6, с 8 вечера до 6 утра, будет закрыт мост через Лиелупе на Лиепае шоссе. Кто там ездит, да, имеется в виду, водителям стоит учитывать дополнительное время, во-первых, в пути, и, во-вторых, объехать закрытый мост можно по Венспилс шоссе и Каунтиемс Кудра, также через Елгаву по Ялгава Каунтиемс дороги и Лока Магистрале, а также по Ялгава с шоссе и дороги Елгава Тукумс. В общем, куда бы вы ни направлялись, вам удачи!

выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АБЦ.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами возможен дождь. Температура воздуха в стране днем от плюс 16 до плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. В столице ожидается дождь, ветер слабый, северо-западный, и температура воздуха до плюс 18.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

что было случайностью, а стало прям вашей жизнью, и я ждала это сообщение. Ну, не такое прям. Засосали меня, говорит слушатель. Не туда, куда хотелось бы, а вот в этот ваш падл хожу теперь. Даже научился сам бронировать корт, вот это уровень. А когда-то крутила виска, когда мои падальцы стали этим фанатеть. Так, да, называют людей, которых падал играют? Я еще не знаю, я еще туда-туда не добралась пока. А у нас впереди много классной музыки. Love Sensation, Madonna и Kylie Minogue. А также Missing You, Jazz Hooks и Nathan Dave. Скоро.

я только попробую, я только съезжу, я только за компанию, я только один раз, а потом это становится вашим, вашим делом, вашим занятием, вашим хобби, возможно, вашей привычкой. Есть сообщение в WhatsApp. Вот поехала одна в путешествие, пишет слушательница. Почему? Долгая история. Очень расстроилась, думала, будет худшая поездка в жизни. А оказалось, это какой-то экстаз. Сейчас я целенаправленно езжу одна хотя бы раз в год. Мой личный ритм.

такое случится, вообще не расстраивайтесь. Я тоже ездила как-то раз одна, один раз всего лишь в моей жизни. Это правда было круто. Это на самом деле было очень даже хорошо. Еще пишет нам слушатель, как-то раз жена уговорила посмотреть «Гарри Поттера». Ой, знаю я, вот есть люди, которые... Ой, не буду я вашего «Гарри Поттера», вот эта вот фантазия вот для детей. А вот только сказал, детское кино. Ладно, один фильм и все. В общем, согласился. Интересно, какая была часть первая, самая, которую вы смотрели? В прошлом году это было. Ездили потом в Лондон, в студию «Гарри Поттера». Инициатор поездки я, ты же слушатель, я вас здесь понимаю. Ну и напоследочек сейчас перед треком самый главный совет, который может нам дать слушатель. Вот, совет говорит.

еще из ваших сообщений. Попробовал работать из дома. Теперь офис воспринимаю как командировку. Возможно, многие вас поймут. Согласилась ходить на свидание из, так скажем, приложения для знакомств, хотя уже собиралась его удалить. В следующем месяце у нас два

0: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами возможен дождь. Температура воздуха в стране днем от плюс 16 до плюс 19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. В столице ожидается дождь, ветер слабый, северо-западный и температура.

сообщений по поводу того, как вы случайно что-то начали, попробовали сделать, куда-то за компанию сходили, и в итоге, вот есть сообщение. Подруга как-то раз позвала на квиз. Я вообще не хотела идти. Теперь у нас команда, название, майки с названием команды и конфликты из-за того, что важнее, вторая половинка на 14 февраля или финальная игра по какому-то определенному сезону. Ой, еще есть сообщение, которое, ну, я, наверное, никогда не пойму, но ладно. Попробовала устрицу, пишет нам слушательница, чтобы наконец-то убедиться, что это гадость, как я и думала. А сейчас каждый день рождения прошу вести меня туда, где есть устрицы. Такая любовь, видимо, с первого, даже не знаю, глотка. Как вообще вы это едите? Я не понимаю. Еще сообщение. Насмотревшись кулинарных видео на ютубе, решил сам испечь хлеб. Теперь у меня дома закваска, которую, не дай бог, кто-то случайно выльет. В общем, никогда бы не подумал. И еще одно, кстати, про любовь. Привет. Слушательница совершенно случайно познакомилась на сайте знакомств, не рассчитывая ни на какие-либо отношения. В итоге, через пару дней на свадьбу. Ой, ну я не могу, ну хорош!

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Именского моста. Евролом. Железная выгода.

0: lazer tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lazer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Стоп! Рига стайл.
3: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на «Тикетшоп ЛВ». Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на «Брививас 96».
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица АВТ.

0: смотрите, сегодня уже 14 сентября, это середина первого осеннего месяца в этом году. Те, кто ждет весну, рассказываю. Остается 3 месяца зимы и 2,5 месяца осени. Выглядит, конечно, на бумаге устрашающе. Но если учесть, что первая половина осени у нас теплая и приятная, красивая совсем скоро, золотая, а потом прекрасный декабрь...
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: А прекрасный он, потому что с праздниками и доп. Выходными, то по большому счету очень даже немного остается ждать до весны. Всем хорошего дня. Начинаем хит за хитом.

сегодня такая погода в Латвии, и тем более понедельник. Не хочется делать каких-то резких движений на работе, возможно, даже дома, принимать каких-то важных решений. Вот и рубрика не звучит без каких-то резких музыкальных движений, начиная свою миссию на этой неделе в «Хит за хитом». Поэтому послушаем вначале не очень шумную композицию, которая не звучала ни разу на нашем радио, но очень круто подходит, мне кажется, под этот понедельник, 14 июня 2024 года. На лейбле Лилии Эра вышла композиция «Падший ангел», а вообще «Fallen Angel» от Вол, это электронный продюсер, который работает в стиле Deep House, Indie Dance и клубная музыка также ему близка. Но здесь действительно будет у нас Deep House трек, который вышел 24 года, как я уже сказал, 14 июня. Вместе с ним здесь Джейко, вокал. И вообще это вокальный продюсерский проект, у которого есть ряд совместных Deep House релизов. О чем песня? По самому названию и тексту образ падшего ангела используется как романтическая метафора. Человек, который вроде бы потерялся, совершил ошибки или оказался на темной стороне, но при этом остается объектом сильного притяжения.

0: что, лето закончилось, но пришла осень, однако осень не сдула наших радиослушателей, и они продолжают голосовать, участвовать в своем хит-параде в первую очередь, потому что наш топ-20 строится исключительно за счет вашего голосования, голосования как в Телеграм со среды по пятницу, так и на нашем сайте круглосуточно topradio.lv. Каждый день можно голосовать по разу, хоть за всех тоже своих любимых музыкантов. Можно 10 выбрать, можно одного, можно 19. Сериал «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать» первую строчку, где был 2 недели подряд.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Первая тройка возвращается. Guys of Brothers и Santa Lucia. Они тоже побеждали 2 раза, как и «Если я буду танцевать». С 4-й на 2-ю. А кто же у нас оказался лидером недели?

Здесь третья победа в нашем чарте от Fugal, Moon to the Sun. Трек будет точно бороться за звание лучшего хита 2026 года на топ-радио. Уже 13 недель в топе, 3 победы есть и 4 вторых места.

0: достаточное количество очков, что позволит ему в конце года бороться за это звание. Лучший хит поп-радио за весь год. 9 песен у нас пошло наверх, за неделю 7 упало. Ни одной песни не смогло остаться на своем месте. 4 новинки.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
0: Результаты нашего хит-парада, который прошел в пятницу, можно посмотреть на нашем сайте toprazio.lv.

красивая новая песня от Marshmello на топ-радио «Close My Eyes». Скоро о спорте. Традиционно в первом часе хит за хитом. Формула-1 и футбол, европейские чемпионаты. Ну а сейчас о погоде на сегодня и много назад.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Днем в понедельник преимущественно облачная погода, однако на северо-западе страны облаков в течение этого дня станет меньше. Во многих районах Латвии пройдет легкий дождик, местами возможен более сильный кратковременный дождь. Ветер слабый, на побережье ожидается также умеренный северный ветер. Температура воздуха по Земгале, Латгале, Курзаме сегодня плюс 17-18, 15-17 в Видземе. В Риге возможен кратковременный дождь, после обеда облаков тоже станет меньше. Ветер северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 18 градусов. Завтра во вторник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков невысокая. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и сегодня в понедельник.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец 1 штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
1: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Свел погодишь. Ну, вел бештень. Ведь там истрым бридем. Как пуста сают. Ну, та. Как так двор. Как двис алексес по плавтеням. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Weekend.lv. Лабака извела Латвия.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.

Мадринге наколотит много своих болидов, машин дорогостоящих, но не было ни одного красного флага как в квалификации, так и в гонке. И гонка получилась скучной. К сожалению. Хорошо, что есть возможность посмотреть записи и даже поставить X2 скорости, чтобы болиды поехали быстрее, ты быстрее посмотрел и пошел отдыхать спать, готовиться к понедельнику. Так было у меня. 13 сентября вчера прошла гонка 14-го этапа Формулы-1. Мне приходится с грустью говорить о том, что действительно было достаточно скучно. Это был Гран-при Испании на новой трассе Мадринг. Да и пилоты тоже раскритиковали, обгоняя там очень сложно, практически невозможно, как на Монако. И победу в этой гонке одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли на Мерседес. Вторым стал четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен. На Red Bull тройку сильнейших замкнул действующий обладатель титула Ландо Норрис Макларен, который стартовал с полупозиции, но из-за неудачного виртуального пискара Ландо лишился первой строчки и финишировал только третьим. Он же был самым быстрым в квалификации. Четвертым оказался Шарль Леклер, пятый Рассел, шестой Лиам Лоусон, седьмой Франко Колапинто, восьмой Оскар Пиастри, девятый Арвид Лимблад и десятый Ника Хюлькенберг на Ауди. Хэмилтон впервые в сезоне сошел. Проблема с тормозами. Теперь каждый пилот в этом сезоне, который еще продолжается, уже сходил с дистанции гонки. Хэмилтон до этого гран-при был единственным, кто не сходил и прошел все круги этого сезона. После победы на гран-при Испании Андреа Кими Антонелли уже на 81 очко опережая своего напарника Рассела. И второй пилот Мерседеса заявил, что не участвует в гонке за чемпионство, хотя он в чемпионате идет вторым, но отставание действительно неприличное уже. Также Антонелли обогнал Рассела по числу побед в Формуле-1. Антонелли, напомню, выступает в Формуле-1 только второй сезон, а Рассел где-то около 8. Вот так вот. Кими одержал 8-ю победу в карьере и обошел напарника по количеству выигранных гонок. Для Джорджа Рассела это, конечно, сильный удар по самолюбию. Хэмилтон из Феррари проигрывает уже более 100 очков Кими. На 4-м месте в чемпионате идет Норрис, на 5-м Леклер. Кубки конструкторов, преимущество Мерседеса над преследователями достигло уже 145 баллов, в то время как Макларен немного сократил отставание от Феррари и проигрывает теперь 52 очка. 26 сентября Гран-при Азербайджана. Баку, вот там есть где обгонять. Длинная, прямая и не только. Очень интересная трасса. Скоро продолжим. Немного о футболе еще есть у меня, что вам рассказать.

выходные были сыграны очередные туры в лучших европейских футбольных лигах, о которых поговорим сейчас. Быстренько, коротко. Лиля лидирует, теперь не Монако лидирует. Хотя, если посмотреть по очкам, то три лидера во французском чемпионате. Это Лиль, Монако и Рен. Но разница по голам лучше у Лиль, который находится на первой строчке, несмотря на одинаковое количество очков и на одинаковую форму, потому что три победы, одна ничья у всех этих трех команд. Но вот можем поздравить поклонников ПСЖ. Они одержали в прошедшие выходные первую победу из четырех матчей. Две ничьи, одно поражение от Монако. И в последнем матче они со счетом 1-0, пускай и с трудом, но все-таки Брест обыграли. Идем далее и смотрим на АПЛ, это английская премьер-лига, где идеально пока что идут Арсенал и Манчестер Сити. 4 тура, 4 победы, 12 очков. Арсенал пропустил 1 мяч, Манчестер Сити 2, забили одинаковое количество 8. Идем дальше, и это у нас Германия. Фрайбург, а также Дортмундская Боруссия лидируют 9 очков, 3 игры, 3 победы. За ними идет Аугсбург, Бавария. По 2 победы и 1 ничьи, 7 очков. И Испания. Здесь Барселона. 15 очков, 5 игр, 5 побед. Пока идеальный сезон для них. 21 гол забили, 4 только пропустили. У Реал Мадрид немного ситуация хуже.

что они один матч упустили, проиграли. Это было 4 числа, Бетису со счетом 0-1, и у них 12 очков. Тем не менее, они на втором месте, 14 забили, 4 пропустили мяча. Атлетика, Севилья и Алавес по 10 очков, они идут следом. Но Барселона, конечно, неприятно удивляет своих соперников. А, и еще один чемпионат, о котором я хотел сказать, это Италия. Лацио, 10 очков, но у них на один матч сыграно больше, чем у Ромы и Интер, которые еще пока не проигрывали. А, Лацио, 10 очков, одна ничья, 3 победы. 3 победы из 3 у Ромы и Интер по 9 очков. Рома тоже почти идеально идет. 10 забили, только один мяч пропустили. Милан тоже входит в первую пятерку на 5 месте. 2 игры сыграли в ничью и 2 победы, 8 очков.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 6 сентября, понедельник, второй из четырех в этом месяце, в октябре тоже будет 4 понедельника. Тут можно хорошо поиграть с самоиронией, потому что фраза «у меня все под контролем» знакома каждому из вас. Особенно в понедельник утром мы говорим, что «у меня все под контролем, не волнуйся», а через 2 часа «где мои ключи?» «Кто выпил мой кофе?» «Почему мне никто не напомнил?» И вообще, который сегодня день? Сегодня 14 числа отмечается прекрасный, но неофициальный праздник «День у меня все под контролем». Забавно, но эту фразу мы обычно произносим именно в тот момент, когда контролировать ситуацию становится все сложнее. На самом деле, этот день отличный повод немного остановиться, разобраться с делами, расставить приоритеты сегодня в понедельник и вернуть себе ощущение порядка в собственной жизни. Потому что, когда задач становится слишком много, особенно после выходных в понедельник, так происходит у многих людей, мы начинаем делать все одновременно. Отвечать на сообщения, готовить ужин, вспоминать, куда положили ключи и параллельно пытаться понять, зачем вообще открыли холодильник и почему там стоят ботинки.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Скоро продолжим общение. В рубрике «Не звучит». Новая песня будет от Чеботиной. Some days I'm losing focus.

Как устоять перед женщиной, которая одним взглядом заставляет забыть обо всем, даже если это понедельник и тебе надо работать? Она девушка Горгона, та, на которую оборачиваются вслед, в которую влюбляются с первого взгляда и к ногам которой готовы бросить абсолютно весь мир. Ее главное оружие – женственность, уверенность и магнетизм, перед которым невозможно устоять, но с ней стоит быть осторожней. Один неверный шаг и можно пожалеть. Все это относится к новой песне Чебосиной, которая прямо сейчас будет звучать. Цитирую певицу, которая в интервью журналистам сказала следующее. «Горгона обладает невероятной силой, стержнем, принципами, стойкостью, как и любая из нас. Есть такие суперсилы у женщин, которых нет у мужчин. Я думаю, что каждая девушка – Горгона. И я себя тоже к ней отношу», – рассказала журналистам Люся Чебосина про свою новую песню. По этой музыке, что я здесь услышал, мне кажется, это Риана, а по исполнению Чебосина это Леди Гага. Что в итоге получилось, давайте прямо сейчас и узнаем.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: До 70% дешевле. На сезонной распродаже Юск вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины Юск или на Юск.лв.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Aizņemšanās maksā naudu.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зеленый 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха 6,99. Вибро-платформа, тренажер всего 69,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Седьмая позиция.

0: Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad. Всего лишь две недели в нашем хит-параде, а уже оказывается на достаточно высоком седьмом месте. А сейчас мы отправимся в уже далекий 23-й год и узнаем, что ровно три года назад у нас шумное здесь было, и это...
1: Седьмая позиция.
0: Sleepless, Restricted, Topic, Goldford. Тоже тогда две недели в топе, тоже тогда очень хороший прыжок. С 16 места на 7.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: лучших и худших стран для жизни в этом году. И совсем скоро у нас отопительный сезон. Что класть в печь, чтобы дрова хорошо горели и отдавали больше тепла? Народные методы. Все это в этом часе. А пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в понедельник преимущественно облачная погода, однако на северо-западе страны облаков в течение этого дня станет меньше. Во многих районах Латвии пройдет легкий дождик, местами возможен более сильный кратковременный дождь. Ветер слабый, на побережье ожидается также умеренный северный ветер. Температура воздуха по Земгале, Латгале, Курзаме сегодня плюс 17-18, 15-17 в Видземе. В Риге возможен кратковременный дождь, после обеда облаков тоже станет меньше. Ветер северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 18 градусов. Завтра во вторник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков невысокая. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и сегодня в понедельник.

0: Отопительный сезон уже близко. Я, например, уже вчера немного решил прогнать сырость и растопил камин. Так что уже совсем скоро многие снова будут пытаться выжить из каждого полена, которые принесли домой максимум тепла. Минимум затрат финансовых. Но главный секрет здесь не в каких-то волшебных добавках. И причем тут соль, которую тоже некоторые добавляют, об этом чуть позже. Для быстрого розжига лучше всего использовать сухую щепу, тонкие веточки и небольшие поленья. А вот большие дрова добавляют постепенно, когда огонь уже хорошо разгорелся. Самое главное, чтобы древесина была сухой. Влажные дрова сначала тратят энергию на испарение воды, поэтому хуже горят, дают больше дыма и меньше тепла. Некоторые печи можно разжигать сверху. Крупные поленья кладут вниз, а сверху мелкие сухие дрова и щепа. А огонь постепенно движется вниз, и горение получается более плавным. А вот и соль, о которой я вспомнил. Иногда некоторые советуют ее добавлять в печь, заметно увеличить теплоотдачу. Не получится. Уже проверили, кто добавил, кому посоветовали и сказали, это не работает. Так что рецепт очень простой. В первую очередь дрова должны быть сухие, правильный розжиг и чистая печь. А соль лучше приобрести для бутербродов с рыбкой. Где лучше всего жить в этом году? Скоро об этом, и, возможно, вы будете сильно удивлены, кто лидер. Я до сих пор в шоке. По поводу отопительного сезона у меня даже на эту тему есть песня для вас.
1: Черепа.

опасность, эффективную правовую систему, развитую стартап-среду и низкую безработицу среди молодых людей. Литва здесь занимает тоже достаточно высокое место. 6-е. Латвия 19-е место. Первые два осадки также оказались Португалия, Чехия, Мальта, Болгария и Кипр. Из азиатских стран особенно высоко оказались Тайвань, 5-е место, Бруней, Япония. А теперь противоположный конец этого списка. 13 из 20 последних мест занимают африканские страны. Худший результат среди них у Южного Судана. Последнее место вообще досталось Йемену и Афганистану. То, что происходит в Афганистане сейчас, это вообще ужас какой-то. Если верить этому исследованию, чтобы хорошо жить, не обязательно быть богатой сверхдержавой и огромной страной, как мы видим. Иногда небольшая страна, вот как Эстония, с безопасностью, нормальными инструментами и возможностями для молодых, это наше все-таки будущее, может оказаться намного выше. Еще раз, для тех, кто только что подключился, последнее новое исследование показало, где лучше всего жить в этом году. И первое место занимает Эстония, на втором месте Сингапур, далее третье место Малайзия, Португалия, Тайвань 5-й, Литва 6-е место, Гонконг 7-е. Эстакидс 8-е место, Чехия 9-е, Мальта 10-е. Латвия, как я уже сказал, 19-е место, ну и 192-е место, Афганистан, Йемен 191-е место. Канада 41-е место. UK 49-е место. Америка только 107-е место. Это удивительно. Кого интересует Эфиопия, 174-е. Сирия, 183-е место. В общем, эстонцы, поздравляю. У вас действительно прекрасно, особенно Таллин, да и вообще природа.

0: Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Рай. В начале нового часа. Сегодня 14 сентября, понедельник, второй этой осенью и в сентябре. И сегодня отмечается очень душевный, неофициальный праздник – День междусобойщиков. Название здесь говорит само за себя. Это день, когда можно собрать своих людей, друзей, близких, хорошо знакомых вам людей и устроить небольшую вечеринку. Исключительно для своей компании, без каких-то официальных приглашений, строгого дресс-кода и фраз «А кто все эти люди?». И можно приготовить что-нибудь вкусное. Просто провести несколько приятных часов вместе. Потому что иногда для хорошего вечера не нужен какой-то дорогой ресторан, огромная компания или какой-то особый повод.
1: За хитом. Дневной эфир.

До небольшой коммерческой паузы продолжим в том же стиле настроения. Тем более погода и вообще время года нам позволяют это делать, музыкально тоже. Так что ловите третью на этой неделе песню, которая не звучит на топ-радио, и появляется она в рамках программы «Не звучит». Длится она 4 минуты, поэтому первую минуту я проговорю, с вашего позволения. Это Рос Куин, британский певец, автор электронной музыки. В его треках часто встречается сочетание эмоционального вокала. На прошлой неделе мы впервые с ним познакомились с другой песней.

него современная электронная музыка. What it means to me, что это значит для меня. Как раз история про личные чувства и значение человека или отношений, которые невозможно объяснить одной фразой. По настроению этот трек мелодичный, атмосферный, как вы уже, я думаю, заметили. Немного задумчивый, но при этом остается в рамках современной танцевальной музыки 26-го года. Тот случай, когда трек подойдет для тех, кто не боится цен на топливо, и в любом случае использует свое авто как терапию, берет ключи, садится в авто, когда уже стемнело, выезжает на трассу, плавно едет по дороге и о чем-то своем думает или мечтает.

0: очень неожиданный рывок на четвертой неделе у Ave Meet Me in the Dark с 11 места на 4. Вам понравился этот трек спустя месяц. За это время, кстати, столько же недель в нашем топе у Баста «Моя Мишель, если я буду танцевать». Этот трек два раза победил и один раз взял бронзу. Так что Ave еще надо постараться для того, чтобы хотя бы пробиться на пьедестал почетов. Возможно, это произойдет уже в третью пятницу сентября. Мы с вами отправляемся на 3 года назад и видим, что на 4-ю позицию с 3 тогда упал трек «А где прошла ты?» Кравц и Гио Пика. Огромный, большой хит тогда он был.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Этот трек остановился в нашем чарте, я уже даже не помню, то ли 4, то ли вообще 5 раз номером 1. 11 недель в топе тогда, ровно 3 года назад. Осень 23-го года также была вот под этим треком.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: 80-е был такой фильм «Жандармы» с Луи де Фюнесом, когда один устал, управляясь автомобилем, снял руль и передал другому. Это выглядело очень странно, смешно и нереально. Ну вот Феррари запатентовала суперкар с двумя рулями. Управлять машиной можно с любого кресла. А об этом и не только. Про катализатор, который некоторые умудряются сверлить, тоже и об этом тоже буду рассказывать в этом часе. А пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в понедельник преимущественно облачная погода, однако на северо-западе страны облаков в течение этого дня станет меньше. Во многих районах Латвии пройдет легкий дождик, местами возможен более сильный кратковременный дождь. Ветер слабый, на побережье ожидается также умеренный северный ветер. Температура воздуха по Земгале, Латгале, Курзаме сегодня плюс 17-18, 15-17 в Видземе. В Риге возможен кратковременный дождь, после обеда облаков тоже станет меньше. Ветер северный, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха сегодня плюс 18 градусов. Завтра во вторник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков невысокая. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и сегодня в понедельник.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда катализатор забивается. Мотор теряет мощность и становится ясно, что без ремонта не обойтись. Вот только замена этой детали стоит недешево, поэтому многие начинают искать альтернативу. Один из самых рискованных, но популярных в народе методов – просверлить отверстие в теле катализатора, чтобы облегчить выход отработанным газом и вернуть динамику автомобилю. Идея проста. Нагар забивает соты, давление в системе растет, и двигателю тяжело дышать. Отверстия дают газам путь наружу. Более того, удаление или повреждение катализатора иногда дает небольшую прибавку мощности, примерно 1-2%. Однако эта призрачная выгода меркнет перед реальными последствиями. При сверлении внутри образуется керамическая пыль. Как бы вы ни продували систему, полностью удалить ее невозможно. Эти абразивные частицы со временем попадают в цилиндры двигателя, действуя как наждак, и быстро выводит его из строя. Мотор начинает есть масло, падает компрессия, и капитальный ремонт становится лишь вопросом времени. Также на техническом осмотре не одобрят это вмешательство в катализатор. Технический осмотр вам никто не даст, если это заметят, пока не поставите новый. А это очень дорого. Таким образом, единственный разумный выход из ситуации остается сразу установка нового катализатора. Сверление – это опасный и бесперспективный путь, который обойдется гораздо дороже, чем полноценный ремонт.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

знаете, обычно в машине один человек рулит, а второй сидит рядом. Либо молчит, либо говорит: тормози, или кто тебя так учил ездить? Теперь вы знаете чаще, что я слышу от рядом сидящего. Феррари решила пойти еще дальше и поставить руль перед каждым впереди сидящим. Если, да, ты задолбал своей манерой управления, можно перехватить управление. Но на самом-то деле не в этом дело. Феррари запатентовала необычную конструкцию автомобиля, в котором управлять машиной можно с любого из двух передних кресел. Перед водителем и пассажиром устанавливается отдельное рулевое управление, механизм. Если один руль не нужен, его можно повернуть и убрать, освободив место. Будет обычный автомобиль. Главная идея — сделать автомобиль универсальным, внимание, для стран с разным, с разными правилами движения. Например, приехал из Европы в Великобританию или Мальту — пересаживайтесь на другое кресло и едете опять на своем автомобиле законно и без помех. И получается, у вас уже другая машина, но в то же время и ваша. Никаких серьезных переделок не надо. И даже продать можно. Скажем так, ездили в Латвии, продали на Мальте. И все в порядке. Феррари рассчитывает на электронную систему рулевого управления. Здесь между рулем и колесами нет обычной механической связи. Команды передаются через электронику. Правда, пока это только патент, это вовсе не означает, что такой автомобиль действительно появится в продаже и вообще в жизни. Не знаю, честно говоря, как вам, но меня больше всего пугает в этой новости то, что между рулем и колесами будет электроника, а не обычная механическая связь. По мне так это звучит все равно, что тебе говорит инструктор: прыгай, как бы, да, не бойся, у тебя вроде есть парашют, но ты его не видишь. Но если Феррари таки все-таки запустит такую машину, фраза «садись за руль» приобретет совершенно новый уже смысл. Главное не перепутать, какой руль сегодня твой. Ну а если вы услышите ее, Лину Исаеву, с 15 до 17, то можно быть уверенным, что она не перепутала руль, радиостанцию, педали. А вообще она способная девчонка. Я слышал и видел. Так что удачи ей в эфире. Удачи вам сегодня в понедельник, который продолжается. Делать это лучше всего вместе с нами Стоп Радио. После нее Артем Демьяненко.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

с 10 сентября в Латвии началась таки метеорологическая осень. И чтобы она официально наступила, среднесуточная температура должна была 5 дней подряд держаться ниже плюс 15. И вот сегодня как раз тот самый 5-й день. Так что все, осень прошла свой испытательный срок и принята на работу. Ну а мы же приступаем к своей работе, но работе в радость. Впереди 2 часа вместе, хорошая музыка и все, что сегодня принесет нам этот понедельник. Ну и все, что мы... или все, что мы сами с ним вытворим. С вами Лина Исаева. Мы начинаем нашу дневную смену. Понедельник день тяжелый, но мы его сделаем легче. Поехали!

0: 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, karies protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Alteiro LV. Брибинам. Айзнемшина с Максанауду.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

искусственный интеллект. Причем сегодня все окончательно запуталось, потому что роботы вышли на митинг против бесконтрольного развития искусственного интеллекта. В Варшаве около 30 человекоподобных роботов

и роботов-собак собрались возле Министерства цифровых дел, размахивали флагами и требовали: защищайте рабочие места, нам нужны новые правила, не ждите, регулируйте. Конечно, сами роботы внезапно сознательными активистами не стали. Акцию организовало общественное движение, чтобы привлечь внимание к тому, как искусственный интеллект и роботизация могут повлиять на рынок труда. Но, согласитесь, картинка все равно прекрасная. Люди создали роботов, чтобы роботы вышли на улицы и попросили людей защитить людей от роботов. Боже, как в мире, все циклично. Мне кажется, где-то на этом месте сейчас сценаристы фантастических фильмов просто тихо закрыли ноутбуки и заказали попкорн.

0: Ну что, друзья, давайте поговорим о вечной теме, но самой меняющейся, изменяющейся, конечно, о погоде. Эта неделя нам несет и солнце, и туманы, и периодические дожди, куда без них. Самым приятным выглядит вторник, завтрашний день станет суше и яснее. Среда тоже начнется вполне спокойно, но уже во второй половине дня с запада придет новая порция дождей. А вот четверг практически накроет всю страну, и еще и усилится ветер. При этом холоды нас пока что не пугают. Днем в основном от плюс 15 до плюс 20. В общем, неделя из серии «Одевайся слоями и ничего не удивляйся». Утром туман, днем солнце, вечером дождь. Нужно быть готовым ко всему. Сентябрь работает по полной программе. Ну а что с погодой прямо сейчас? Поговорим далее в эфире ТОП Радио.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: О погоде. Сегодня в Латвии сохраняется облачная погода, местами возможен дождь. Воздух в стране прогрелся от плюс 16 до плюс 19 градусов тепла. В столице в вечернее время ожидается переменная облачность с прояснениями, но порывистым ветром.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

кричала одна женщина в Англии, потому что ее муж сел за руль ее машины и уехал из дома. В чем проблема, спросите вы? Да, все бы ничего, но проблема в том, что по документам мужчина слепой, водительских прав у него нет, а перед поездкой он еще и выпил, да еще и немало, но об этом попозже. И вот полиция задержала этого мужчину, когда он проехал за рулем уже около 240 километров, потому что в полицию стали поступать сообщения о пьяном водителе на дороге. Машина виляла между полосами и выезжала на обочину. И вот когда лихача задержали, выяснилось то, что да, он не видит, состоялся суд. Там мужчина рассказал, что ехал в Шотландию, потому что хотел уехать подальше от дома из-за проблем в семье. Зрение он потерял еще 2 года назад, но все еще различает отдельные источники света. И как он посчитал, этого достаточно, чтобы быть за рулем. Этим и воспользовался, ориентировался на огни.

вот перед поездкой он еще и выпил с женой, и оказалось, что на двоих они распили 4 бутылки вина. Ну вот с чем-чем, а с печенью у него точно порядок. Суд признал в итоге Энтони виновным в опасном вождении, в управлении в состоянии опьянения, вождении без прав и страховки, а также в незаконном завладении чужой машиной. И как наказание ему дали всего лишь 36 недель лишения свободы условно. Интересно, а он по-прежнему не видит проблемы в содеянном?

Ну что, друзья, нас с вами с детства учили не судить книгу по обложке, но похоже, что пора осваивать новую версию и не судить человека потихонечку на телефоне, потому что эксперты выкатили свежую теорию, что начальник смотрит на твой чехол и делает выводы не про твои навыки, а про тебя как про личность. Имидж-консультанты хором говорят, это такой же маркер, как, например, часы или туфли, и даже заметнее, а коллеги считывают его быстрее, чем ты вообще успеешь сказать «привет». Нет. И вот, например, телефон вообще без чехла может считываться как демонстрация уверенности, мол, человек не особенно переживает, что с гаджетом что-то случится, а вот старый, пожелтевший силикон или вообще потрескавшийся чехольчик на телефоне, и все, кто-нибудь уже мысленно решит, что вы также небрежно относитесь к рабочим деталям. Поэтому, друзья, берем на заметку. Теперь перед собеседованием обязательная процедура не только в том, чтобы постричься, обновить резюме, продумать ответы, но и нужно теперь

Кэнди. Это же одно и то же. Я вот задумалась об этом, когда увидела название следующего трека, с которым мы будем продолжать после рекламы. Толстовка от Мэри Гу и Оджи Буда.

продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: со слушателем за эфиром разгорелся небольшой спор. Так чем же все-таки толстовка отличается от худи и отличается ли? Вроде как разобрались. Толстовка, понятие более широкое. Она может быть и с капюшоном, и без него, на молнии. А вот худи — это именно толстовка с капюшоном. И чаще всего без молнии, но с карманом кенгуру. Так что запоминаем. Худи — это та же толстовка, но не каждая толстовка имеет право называться худи. По-моему, я сейчас окончательно запуталась. Вот такая вот у нас сегодня внеплановая модная экспертиза, но в любом случае, худи или толстовка ли, и то, и другое очень пригодится с нашей нынешней осенней погодой. О погоде на Топ-Радио прямо сейчас.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: О погоде. Сегодня в Латвии сохраняется облачная погода, местами возможен дождь. Воздух в стране прогрелся от плюс 16 до плюс 19 градусов тепла. В столице в вечернее время ожидается переменная облачность с прояснениями и порывистым ветром.

0: uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais?
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE Produkti LV strādā ar prieku.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок» – строй надежно.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
7: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
8: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.

что, друзья, понедельник почти справился со своими задачами. Можно потихоньку выдыхать и переходить в вечерний режим. Пусть сегодня этот вечер вас никуда не торопит и оставит хотя бы

немножко рекламы и продолжаем с музыкой. How to Love от Tokyo Hotel. Посмотрим, что за новиночку нам приготовил Nathan Dave, Missing You.

И почти уже середина сентября, да, и не грустно, согласитесь, гораздо грустнее, когда пролетает, например, половина июня или июля. Ну, в августе уже и так все понятно, да? Но мы все равно продолжаем наслаждаться этой прекрасной осенью. Впереди еще, кстати, зона.

А нам тут слушатели уже накидали золотой ливс. 2-5-0-37, WhatsApp. Как прошли выходные? Что творится на дорогах? Первый рабочий вечер. Если где-то сложно проехать, расскажите, покажите. Да, нам обычно кидают скриншоты. Все красные такие. Пробка. 2-5-0-37, также для приветов. Поздравляю.

топ радиопогоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 15 до 17 градусов. В Латгале 14-16. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 17 градусов.

Но, тем не менее, четвертое место по итогу прошлой недели. Meet Me in the Dark Ave. Сразу после рекламы диджей Жуков «Одинокий голубь». Lucky Ones.

Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка.

Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock. Очевидная прочность.

Да. Что, и даже в баню успели сходить? Вы с козырей, по-моему, начали понедельник. Как прошел ваш первый рабочий день? Вечерняя смена, у кого-то он только начинается. И как прошли выходные? 2-5-0-3.

13 место по итогу прошлой недели, но бояться не надо, это можно исправить на topradio.lv в разделе ТОП-20, а после рекламы Филат ФК, Карас, СТ, там где рассвет.

0: kilogramā. Sieras tilzītes sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
6: Weekend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklēt tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo.

Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.

0: один на день завтрашний.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радиопогодь. Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, незначительные осадки в восточной части страны. В первой половине дня слабый юго-западный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 17 местами до 19 градусов. В Латгале 16 местами 19. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 16 местами до 18 градусов.

0: 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
1: Stop. Riga Style.
0: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.